0: Радиоканал «Счастливая волна». Реестровая запись. Серия ЭЛ номер ТУ-69-00517. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Тверской области 10 ноября 2021 года. Для лиц старше 16 лет.
1: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» 509-900.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

Радиоканал «Счастливая волна». Реестровая запись. Серия ЭЛ номер ТУ-69-00517. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Тверской области 10 ноября 2021 года. Для лиц старше 16 лет.

0: минуты. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столичке.

0: шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные.
1: Love Radio. Love Radio. Love Radio.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Меньше минуты. Скидки в аптеках столички.
1: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ВБ.ру. ООО РВБ ОГРН 124 770 047 19 19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина.

0: созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 750535.
1: Телефон рекламной службы Лав Радио 509 900.

0: меньше минуты. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

paid to exist.

0: Созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 750535.
1: Рыболовный маркет «Лещ». Огромный ассортимент товаров для рыбалки любого вида. Рыболовный маркет «Лещ». В нем всегда все есть. Проспект Ленина, 39. Проспект Победы, 36/46.
2: Если в доме нужен газ, обращайтесь в «Экогаз». От проекта и до сдачи сделаем вам газ на даче. И в квартиру проведем. Будет очень теплый дом. Сайт экогаз69.ру.
3: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» 509-900.

0: реклама. Планируете строить дом? Строительная компания «Кедр Прайм» воплотит вашу мечту в реальность.
1: Созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 750535.
2: Сочные, мясные, ароматные и такие вкусные колбаски-гриль, шашлыки и купаты от Сыпы. Попробуйте новинки. Наслаждайтесь яркими вкусовыми решениями с гриль-продукцией магазинов Сыпа. Мясные магазины Сыпа в каждом районе города. Доступно, удобно и вкусно.
3: Рыболовный маркет «Лещ». Огромный ассортимент товаров для рыбалки. Рыбалки любого вида. Рыболовный маркет «Лещ». В нем всегда все есть. Проспект Ленина, 39. Проспект Победы, 36, дробь 46.
4: Если в доме нужен газ, обращайтесь в «Экогаз». От проекта и до сдачи сделаем вам газ на даче. И в квартиру проведем. Будет очень теплый дом. Сайт «Экогаз69.ру».
5: Улыбка, как в молодости, за один день на имплантах – это реально. Цифровая стоматология доктора Жакова, опытные хирурги, своя зуботехническая лаборатория и гарантия на все работы. Бесплатная консультация. Цифровая стоматология доктора Жакова. Мы возвращаем радость улыбки. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» 509-900.

0: Реклама. Меньше минуты. Скидки в аптеках столички.
1: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124 770 047 19 19. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калинина.

0: Реклама.
1: Проголодался? Я выбираю доставку через приложение Chicken House.
2: 6+. ООО «Торговая компания САН». ОГРН 102-690-057-5976. Город Москва.
0: Телефон рекламной службы Лав Радио 509-900.

твоя любовь не усталость, не, она не тянется шлейфом. Любовные фильмы с пастельными красками в дорогих склейках. Ты говоришь мне о любви непристойной, как мое желание остаться рядом с тобой. Это значит,

В этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

0: меньше минуты. Скидки в аптеках столички.
1: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.

0: реклама.
1: Я выбираю ароматный кофе только в Chicken House.
2: Мы ничего не можем изменить. Мы можем только помочь. Ритуальные услуги и изготовление памятников. Риком. Наш сайт риком.тверь.ру.
3: Подарочные коробки бизнес-класса для ваших мероприятий. Опт-розница в Ugen Store. Просто выбирайте на сайте и оформляйте заказ на ugen.store. ИП Самсонова ЕВ. ОГРН ИП 324-69-500-58-082.
4: Магазин «Цветомания». Огромный ассортимент свежих цветов по доступным ценам. Мы работаем круглосуточно, чтобы вы могли выбрать цветы в любое время. «Цветомания», Бакунина, 8.
5: Нужен качественный велосипед или сабборд? Приходите в велосалон «Лорак Трейд». Велосипеды и сабборды. Тверь, Королева, 7.
6: Вы еще здесь?
7: Отлично! Те, кто переключил, этого не услышат. Новый Амода C5 изменился до неузнаваемости. Роботизированная коробка, камера обзора 540. Совершенно новый дизайн. Уже в наличии в Макон Авто, официальном дилере. Звоните 62-1010.
8: Меховой салон «Мир Мерины» празднует 50-летие. Роскошные шубы и изделия из меха для тех, кто ценит стиль и качество. Ждем вас по адресу 1 Трусова, дом 1 и деревня «Мир Мерины». «Мир Мерины» – полвека с вами.
9: Если в доме нужен газ, обращайтесь в «Экогаз». От проекта и до сдачи сделаем вам газ на даче. И в квартиру проведем. Будет очень теплый дом. Сайт экогаз69.ру.
10: Настоящий детейлинг – это ваш детейлинг. Качественная защита экстерьера и интерьера авто, тонировка, профессиональная мойка, химчистка и многое другое. Звоните 75-305. Приезжайте, Макарова 70Б. Ваш детейлинг – это наша забота о вашем авто. 75-0005.
1: Я выбираю то, что действительно вкусно. Chicken House.
0: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» 509-900.

0: Реклама.
1: Камины? Это в Пелетон.
0: Товары для дома.
2: Домовита.
0: Сантехника.
2: Домовита.
0: Констовары.
2: Домовита.
0: Товары для огорода.
2: Домовита.
0: А воздушные шары?
2: Конечно, Домовита. Универсальный магазин полезных мелочей. Домовита. Склизкова, 114, корпус 1.
0: Мечтаете о роскошном и оригинальном празднике? Студия кулинарных встреч «Пудра» приглашает вас в просторную студию в центре Твери или на выездные мастер-классы. Профессиональные шеф-повара, оригинальная подача и атмосфера уюта. С «Пудрой» душевно, весело и удобно. Звоните 8-904-355-28-88.
3: Ламинат? Это в Пелетон.
2: Созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 750535.
4: Мягкие окна. Замерим, поставим, сделаем быстро. Ждать не заставим. Для террасы, веранды будет отлично. Об остальном расскажем вам лично. Ищите нас на сайте tmotver.ru. Территория мягких окон.
3: Двери? Это в Пелетон.
5: Ищите землю или готовый дом рядом с городом? Добро пожаловать в Лазурный, самый перспективный пригород Твери. Лазурный – это просторные участки и современные дома. Живите на природе, оставаясь в ритме города. Лазурный в деревне Греблево ждет вас и ваших друзей. Звоните 642-648.
6: Цифровые протоколы, лечение под микроскопом, качественные материалы. Это цифровая стоматология доктора Жакова. Исправление прикуса, виниры, имплантация. Более 30 тысяч довольных пациентов. Цифровая стоматология доктора Жакова. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Уже начали планировать лето для своих детей? Фитнес-клуб MyFit предлагает вам самое спортивное и яркое времяпровождение для ваших детей. Летняя секция MyKids – это активный отдых, занятия спортом под руководством воспитателей и профессиональных тренеров. Открыта запись на летние смены. Узнайте подробности по телефону 78-85-55-6+.
1: Обои? Это в Пелетон.
0: Телефон рекламной службы Лав Радио 509-900.

0: меньше минуты.
1: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей.
2: Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей.
3: Подробности на tixfli.rf.
4: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
5: Скидки в аптеках столички.
6: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
5: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.

0: Реклама. Ищите все для дома и сада, растения и семена. Садовая техника, водоснабжение, домостроение, лесоторговая база. Все найдется в ТК «Тандем». Создавай свой идеальный дом и сад уже сегодня. Тверь, Октябрьский проспект, дом 70.
1: Ощути весну с новой коллекцией в Мегахенд. Модно, выгодно, экологично. Скидки до 90%. Мегахенд. Секонд-хенд. Для всей страны. Адреса магазинов на сайте megadefishand.ru.
2: Магазин «Цветомания». Огромный ассортимент свежих цветов по доступным ценам. Мы работаем круглосуточно, чтобы вы могли выбрать цветы в любое время. «Цветомания», Бакунина, 8.
3: Майские праздники. Время, когда каждый второй эксперт по шашлыкам. Но кто сказал, что отдых – это стоять у мангала? Можно иначе. Лежать, греться, расслабляться. И максимум перевернуться на лежаке. Майские без лишних усилий – это отдых в новых термах. Сергей Есенина, 1Б, newtherma.ru.
4: Рыболовный маркет «Лещ». Огромный ассортимент товаров для рыбалки любого вида. Рыболовный маркет «Лещ». В нем всегда все есть. Проспект Ленина, 39. Проспект Победы, 36/46.
5: Нужен качественный велосипед или сабборд? Приходите на велобазу «Лорак Трейд». Велосипеды и сабборды. Коминтерна, 89.

0: Весна – время обновления. Коллекции обоев, которые вдохновляют на перемены. На них не устаю смотреть. Красиво так, что хочется петь. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
1: Обои на Горбатке, обои на Спартака, обои на Первомайке.
2: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» 509-900.

0: Реклама.
1: Планируете строить дом? Строительная компания «Кедр Прайм» воплотит вашу мечту в реальность.
2: Жалюзи? Это в Пелетон!
3: Я выбираю вкус нашего города. Chicken House.
4: Созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 750535.
5: На мелькомбинате работа в разгаре. Мы ищем таланты. Ждем вас на Вокзальной. С грядущими праздниками вас поздравляем. Стабильность и рост вам обещаем. Номер запомни и не зевай. 360301. Набирай.
6: Ламинат? Это в Пелетон.
7: Магазин автозапчасти УАЗ. Кузовные детали, внедорожные шины и диски, аксессуары и автохимия. Автозапчасти УАЗ. Все для вашего автомобиля. Город Тверь, улица Московская, дом 1. Телефон 415-997.
8: Меховой салон «Мирмерины» празднует 50-летие. Роскошные шубы и изделия из меха для тех, кто ценит стиль и качество. Ждем вас по адресу 1 Трусова, дом 1 и деревня Мирмерины. «Мирмерины» – полвека с вами.
2: Люстры? Это в Пелетон.
9: Я выбираю классно провести время с друзьями. Только в Chicken House.
10: Настоящий детейлинг – это ваш детейлинг. Качественная защита экстерьера и интерьера авто, тонировка, профессиональная мойка, химчистка и многое другое. Звоните 75-305. Приезжайте. Макарова 70Б. Ваш детейлинг – это наша забота о вашем авто. 75-0005.
6: Двери? Это в Пелетон.
0: Телефон рекламной службы Лав Радио 509-900.

0: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам, еще бы успеть забежать за пышками.
1: Ты серьезно?
0: А вечером у нас билеты в театр.
1: Мы же точно не успеем все.
0: Значит, скоро вернемся.
2: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
0: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
5: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
6: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
7: Подробности на tixfli.rf.
8: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
8: Григорий Лепс.
10: Самый лучший день заходил вчера.
9: Полина Гагарина.
8: Группа Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
9: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
7: Категория 12+.
11: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
12: Вкусы, которые объединяют страну. Ресторан «Русский» запускает 5-й сезон федерального проекта «География России» в свой юбилейный год. 10 регионов, 10 шефов и культурный код страны в одном гастрономическом сете. Прием заявок на участие открыт для ресторанов со всей России. А сет 4-го сезона «Географии России» уже доступен в ресторане «Русский». Москва. 1-й Красногвардейский проезд 21, строение 2. Башня Ока, 85-й этаж.

0: Будь первым, кто улыбнется этим утром.
1: Это Love Radio.
2: Ты живешь, будто не

0: Реклама.
1: Ищите мебель? Большой мебельный центр в ТК «Тандем» ждет вас. Более 25 тысяч квадратных метров, свыше 1000 брендов и более 90 салонов. Все для вашего уюта и комфорта. В ТК «Тандем». Тверь. Октябрьский проспект, дом 70.
2: Товары для дома.
3: Домовита.
2: Сантехника.
3: Домовита.
2: Констовары.
3: Домовита.
2: Товары для огорода.
3: Домовита.
2: А воздушные шары?
3: Конечно, Домовита. Универсальный магазин полезных мелочей. Домовита. Склизкова, 114, корпус 1.
4: Мы ничего не можем изменить. Мы можем только помочь. Ритуальные услуги и изготовление памятников. Риком. Наш сайт rikom.tver.ru.
5: Подарочные коробки бизнес-класса для ваших мероприятий. Опт-розница в Ugen Store. Просто выбирайте на сайте и оформляйте заказ на ugen.store. ИП Самсонова ЕВ. ОГРН ИП 324-69-500-58-082.
6: Магазин «Цветомания». Огромный ассортимент свежих цветов по доступным ценам. Мы работаем круглосуточно, чтобы вы могли выбрать цветы в любое время. «Цветомания», Бакунина, 8.
7: Мягкие окна. Замерим, поставим. Сделаем быстро. Ждать не заставим. Для террасы, веранды будет отлично. Об остальном расскажем вам лично. Ищите нас на сайте tmotver.ru. Территория мягких окон.
8: Нужен качественный велосипед или сабборд? Приходите в велосалон «Лорак Трейд». Велосипеды и сабборды. Соминка, Кольцевая, 80.
9: А теперь важная новость. Вышел абсолютно новый JQ J6. Компактный кроссовер JQ J6 уже в Macon Auto. Независимая подвеска, камера обзора 540, 5 звезд безопасности. Запишитесь на тест-драйв 62 10 10. Macon Auto. Официальный дилер JQ.
10: MyFit – фитнес-клуб с большими возможностями. Мы готовы предложить вам обширную и разнообразную сетку групповых занятий для взрослых и детей, бассейны с зоной спа и многое другое. Успейте забронировать абонемент по летним ценам до конца месяца. Подробности по телефону 78 85 55.
11: Сочные, мясные, ароматные и такие вкусные колбаски-гриль, шашлыки и купаты от Сыпы. Попробуйте новинки. Наслаждайтесь яркими вкусовыми решениями с гриль-продукцией магазинов Сыпа. Мясные магазины Сыпа в каждом районе города. Доступно, удобно и вкусно.
12: Телефон рекламной службы Лав Радио 509 900.

0: Лав-радио. Когда вы поняли, что извиняться – это нормально?
1: Сестра пишет: утречка. Я изначально знала, что извиняться – это нормально. И если есть, за что?
2: Вот я из утробы выхожу и говорю: простите за предоставленные неудобства.
1: Отвлекла вас. Пять человек тут задействованы.
2: Чего, ребята, все собрались?
1: Света столько
2: нажгли. Я понимаю, у вас у всех семьи, дела сегодня какие-то были, да. Мать, ты меня тоже прости.
3: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на «Суточно.ру».
5: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
6: 6+.
7: Реклама.
8: Обои? Это в Пелетон.
9: Созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 75-05-35.
10: На Мелькомбинате работа в разгаре. Мы ищем таланты. Ждем вас на Вокзальной. С грядущими праздниками вас поздравляем. Стабильность и рост вам обещаем. Номер запомни и не зевай. 360301. Набирай.
11: Майские праздники. Время, когда каждый второй эксперт по шашлыкам. Но кто сказал, что отдых – это стоять у мангала? Можно иначе. Лежать, греться, расслабляться. И максимум – перевернуться на лежаке. Майские без лишних усилий – это отдых в новых термах. Сергей Есенина, 1Б. newtherma.ru.
12: Плитка? Это в Пелетон.
13: Рыболовный маркет «Лещ». Огромный ассортимент товаров для рыбалки любого вида. Рыболовный маркет «Лещ». В нем всегда все есть. Проспект Ленина, 39. Проспект Победы, 36/46.
14: Если в доме нужен газ, обращайтесь в «Экогаз». От проекта и до сдачи сделаем вам газ на даче. И в квартиру проведем. Будет очень теплый дом. Сайт экогаз69.ру.
8: Шторы? Это в Пелетон.
15: Ищите землю или готовый дом рядом с городом? Добро пожаловать в Лазурный, самый перспективный пригород Твери. Лазурный – это просторные участки и современные дома. Живите на природе, оставаясь в ритме города. Лазурный в деревне Греблево ждет вас и ваших друзей. Звоните 642-648.
16: Имплант от 18 тысяч рублей. Лечение кариеса под микроскопом. Профессиональная гигиена на швейцарском аппарате. Цифровая стоматология доктора Жакова. Это опытные врачи и гарантия результата. Дарим улыбки взрослым и детям. Цифровая стоматология доктора Жакова. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
17: Только в мае официальный дилер «Танк» «Автопремиум» открывает особые условия на «Танк 500». Статус, мощь и интеллект в одном кузове. Полный привод и салон премиум-класса. Баланс динамики и высочайшего уровня комфорта. Пройдите тест-драйв и выберите свой «Танк 500» в «Автопремиум». Плюс 7 48 22 79 79 97. «Танк 500» – ваше право на превосходство.
12: Жалюзи? Это в Пелетон.
3: Телефон рекламной службы «Лав-радио» 509-900.

0: реклама.
1: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
0: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
1: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
4: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
5: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
6: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
8: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Твери, полдень. Love
1: News. Россиянам могут предоставить новый налоговый вычет, утвержден новый ГОСТ на предприятия торговли. Меня зовут Алина Михайлова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Налоговый вычет предложили ввести за лечение питомцев. Депутаты заявили, что люди, которые потратились на ветеринаров, должны получать от государства часть денег обратно, как за свое лечение. По их словам, для многих людей животные являются полноценными членами семьи, а их болезни становятся серьезным стрессом. Поэтому нужно создавать условия, чтобы все вопросы решались легче и с меньшими расходами. Размер вычета предлагается сделать таким же, как и за лечение людей. Проект на рассмотрении. В России утвержден ГОСТ на предприятия торговли. Он вступит в силу с 1 июня 2027 года. Классифицировать будут не только по размеру, но и по ассортименту, формату обслуживания покупателей и особенностям применяемых технологических процессов. Документ не является обязательным к исполнению. Например, если какой-то магазин называет себя гипермаркетом, но площадь у него меньше, чем указано в ГОСТе, он не будет понижать себе статус и переименовывать себя в универмаг. Россияне назвали лучшие книги с весенним настроением. В топ-10 вошли «Мастер и Маргарита», «Вино из одуванчиков», «Унесенные ветром», «Джейн Эйр», «Фиалки в марте», «Шоколад», «Маленькие женщины» и «Хорошие жены». Аналитики отмечают, что, несмотря на грустный сюжет, произведения наполнены красотой уходящей эпохи и ощущением мимолетного счастья, что для многих читателей и создает ту самую весеннюю атмосферу романтики. Астрологи назвали 4 знака зодиака, которые всегда влюбляются только во внешность. Это львы, весы, тельцы и стрельцы. Они живут моментом и ищут эмоции. А внешность дает им мгновенный заряд адреналина и ощущение приключения. Это были новости Love Radio, Алина Михайлова.
2: Предлагаю всем учиться влюбляться не только во внешность, но еще и во внутреннюю составляющую. Духовная часть, она не менее важна, так же, как и музыка в твоей жизни. BTS Swim на старте часа, дальше Bruno Mars, I Just Might, ну и я, Макс Фабиан, весь день с тобой.

0: Love Radio сверкают и озаряют наш плейлист и наш май. Конечно же, движемся вперед, там очень много всего интересного, так что погнали вместе.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Но прежде я всех поприветствую, друзья. Большой привет вам. Здравствуйте и салют. Меня зовут Макс Фабиан. Сегодня, как я уже обещал вам немного ранее, буду весь день с вами слушать музыку, кайфовать от весны. Май пришел, солнце выглянуло, ну и, естественно, мы все на выходных. Хорошей музыки добавим этим дням. Бэмби, а диджей Смэш до конца дня. Чуть раньше Меган Трейнер, Криминалс. Ну и совсем скоро от Сои покажу паранойю. Это Love Radio, саундтреки твоей любви навсегда.
2: Реклама. Планируете строить дом? Строительная компания Кедр Прайм воплотит вашу мечту в реальность.
3: Ощути весну с новой коллекцией в Мегахенд. Модно, выгодно, экологично. Скидки до 90%. Мегахенд. Секонд-хенд. Для всей страны. Адреса магазинов на сайте megadefishand.ru.
4: Магазин «Цветомания». Огромный ассортимент свежих цветов по доступным ценам. Мы работаем круглосуточно, чтобы вы могли выбрать цветы в любое время. «Цветомания», Бакунина, 8.
5: Нужен качественный велосипед или сабборд? Приходите в велосалон «Лорак Трейд». Велосипеды и сабборды. Тверь, Королева, 7.
6: Меховой салон «Мир Мерины» празднует 50-летие. Роскошные шубы и изделия из меха для тех, кто ценит стиль и качество. Ждем вас по адресу 1 Трусова, дом 1 и деревня Мир Мерины. «Мир Мерины» – полвека с вами.

0: шатер.
1: Настоящий детейлинг – это ваш детейлинг. Качественная защита экстерьера и интерьера авто, тонировка, профессиональная мойка, химчистка и многое другое. Звоните 75-305. Приезжайте, Макарова 70Б. Ваш детейлинг – это наша забота о вашем авто. 75-0005.
2: С нами в вашей жизни все будет клеиться. Обои на Горбатке, обои на Спартака, обои на Первомайке. Вдохновляем на перемены.
3: Телефон рекламной службы Лав Радио 509 900.

0: Нужно искать свою музу, и теперь, оказывается, даже за деньги можно это делать.
1: Какой-то музыкант обещает до 100 тысяч рублей в месяц зарплату девушке за хорошее чувство юмора, загадочность и вдохновение на творчество.
0: Не ведитесь, звучит как что-то странное. Муза — это человек, которого потом музыкант преследует.
1: А откуда музыкант? Из Москвы, да? Или из Питера? Тут тоже не указано.
0: Не указано.
1: Да что там, ну, с Питера свои есть надстройки городские, надо понимать.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточный рынок.
1: Реклама.
2: Плитка? Это спелетон.
3: Я выбираю хрустящую картошку фри в Chicken House.
4: Созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 750535.
5: Шторы? Это в пелетон.
6: На мелькомбинате работа в разгаре. Мы ищем таланты. Ждем вас на вокзальной. С грядущими праздниками вас поздравляем. Стабильность и рост вам обещаем. Номер запомни и не зевай. 360301. Набирай.
7: Мечтаете о роскошном и оригинальном празднике? Студия кулинарных встреч «Пудра» приглашает вас в просторную студию в центре Твери или на выездные мастер-классы. Профессиональные шеф-повара, оригинальная подача и атмосфера уюта. С «Пудрой» душевно, весело и удобно. Звоните 8-904-355-28-88.
2: Камины? Это в пелетон.
8: Мягкие окна. Замерим, поставим. Сделаем быстро. Ждать не заставим. Для террасы, веранды будет отлично. Об остальном расскажем вам лично. Ищите нас на сайте tmotver.ru. Территория мягких окон.
9: Я ценю свое время, поэтому выбираю Chicken Auto.
10: Магазин автозапчасти УАЗ. Кузовные детали, внедорожные шины и диски, аксессуары и автохимия. Автозапчасти УАЗ. Все для вашего автомобиля. Город Тверь, улица Московская, дом 1. Телефон 415-997.
5: Люстры? Это в пелетон.
11: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важно? Современное оборудование, бассейн, сауны, спа, всевозможные групповые программы. Важно все. Тогда все просто. MyFit. Все плюсы в одном фитнес-клубе. MyFit. Мой фитнес-клуб.
12: Сочные, мясные, ароматные и такие вкусные колбаски-гриль, шашлыки и купаты от Сыпы. Попробуйте новинки. Наслаждайтесь яркими вкусовыми решениями с гриль-продукцией магазинов Сыпа. Мясные магазины Сыпа в каждом районе города. Доступно, удобно и вкусно.
1: Телефон рекламной службы Лав Радио 509 900.

Лавра.

был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя это пытка, почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой буковке.

0: Blinding Lights of the Weekend здесь в эфире Love Radio. Ну а мы постепенно провожаем час и врываемся в новые 60 минут музыки.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Следующие 60 минут нашего эфира будут посвящены новинкам, мировым новинкам. Между прочим, проект Fresh Time стартует с 13 по московскому времени. Целый час будем изучать, что же вышло на западных музыкальных площадках. Также, какие имена российские будут достойны твоего внимания. Так что обязательно оставайся с нами. Проект Fresh Time в 13.00.
2: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клетка, клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFly. Вкусные таблетки TixFly профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
7: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Скидки в аптеках столички.
9: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
10: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
11: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Класс, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
12: Вкусы, которые объединяют страну. Ресторан «Русский» запускает 5-й сезон федерального проекта «География России» в свой юбилейный год. 10 регионов, 10 шефов и культурный код страны в одном гастрономическом сете. Прием заявок на участие открыт для ресторанов со всей России. А сет 4-го сезона «Географии России» уже доступен в ресторане «Русский». Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 21, строение 2. Башня Ока, 85-й этаж. We'll be right back.

0: В Твери час дня.
1: Огромный салют всем, кто следит за новинками мировой музыкальной индустрии. Эта неделя была богата на крутые релизы. Мы отслушали абсолютно все и составили свежий плейлист, который призван обновить твое избранное. Так что сразу на старт и погнали вместе.
0: Fresh Time. Яркие релизы, актуальная информация о новинках музыкальной индустрии и топовых вирусных треках. Это твой час. Fresh Time.
1: Все так и есть, это твой час, час новинок и свежих релизов со всего мира. Меня зовут Макс Фабиан, и сегодня мы с тобой очень много новой музыки услышим и, конечно же, добавим к себе в избранное. Пробежимся по западным стримингам, узнаем, какие релизы вышли там и что интересного. Может быть, у кого-то грядет новый альбом. Также вернемся в Россию, узнаем, кто из российских фрешменов достоин твоего внимания, а также место на московских или российских фестивалях музыкальных в том числе. Ну и, конечно же, пробежимся по социальным сетям и посмотрим, что именно там завирусилось и под какие треки звуки снимают вертикальный контент. Ну и сразу ворвемся в наш плейлист с новинками. Начнем с работы Talk to You. Это стильный хаус-сингл амстердамского дуэта Another и нью-джерсийского вокалиста 54 Ultra. Песня была написана во время их творческого ретрита в Нью-Йорке, но от официального релиза трек несколько месяцев циркулировал в диджейских сетах как секретный ID. И это очень сильно радовало слушателей, но вводило в такое неведение, что же это за трек, потому что, естественно, он не шазамился. Этот хит стал настоящим танцпольным гимном и бенгером еще до выхода, так что прямо сейчас слушаем и наслаждаемся.
0: Fresh Time.

Right Hand Girl здесь на волнах Love Radio. Яркий англоязычный сингл южнокорейской группы Twice, официально выпущенный 24 апреля 2026 года. Трек стал частью их специального весеннего проекта, между прочим, ориентированного на западный рынок. Да, все больше южнокорейские группы и айдолы захватывают и завоевывают западный рынок, и наш в том числе российский. Любим, в принципе, хорошо относимся к творчеству кей-поп, ну и движемся, конечно, дальше. Не забываем про наших отечественных звезд. Очки и кольца, так называется группа, которую мы прямо сейчас услышим, и их сингл «Камикадзе». Энергичный сингл российской поп-рок группы, и трек записан в жанре инди-рока с элементами постпанка, между прочим. Ну а сама группа получила более широкую известность последние пару лет благодаря своей искренности и ламповым живым выступлениям. Шазам на старт.

Карпентер здесь в эфире Love Radio. Сенсационная, конечно, коллаборация королевы поп-музыки Мадонны и главной звезды нового поколения Сабрины Карпентер. Этот релиз, кстати говоря, стал официальным анонсом того, что Сабрина присоединится к Мадонне в качестве специального гостя на нескольких концертах ее грядущего мирового тура в поддержку альбома The Celebration Continued. Ну а мы тем временем движемся вперед и, конечно же, хочется узнать, какие еще интересные работы вышли там на Западе, на стримингах, которые не все для нас сейчас доступны. Так вот, рассказываем. Сходу к новому синглу Born to Die, трек американского артиста Шабузи, услышим. Энергичный гибрид кантри, хип-хопа и поп-музыки, очень популярный, между прочим, по ту сторону стриминга. Трек является первым синглом четвертого студийника артиста Шабузи. Выход этого альбома запланирован на 31 июля 2026 года. И вот как звучит заглавный сингл.

Далее на очереди трек «Pieces», глубокая эмоциональная баллада австралийского исполнителя Кида Лароя. Имя настоящего этого артиста Чарльтон Ховард. Очень красиво звучит. Песня посвящена теме душевной боли и процесса сборки себя по частям после тяжелого разрыва или личной утраты. Кому такое отзывается, слушаем, добавляем.

действительно качает. Ну и напоследок в этой компании Should and Never, чувственная R&B-коллаборация американской певицы Келани и легендарного Ашера. Трек стал вторым синглом с грядущего четвертого студийника Келани под названием Next Year.

0: Именно эти новинки вскоре могут стать мировыми хитами, а также оказаться в нашем эфире. Ты слушаешь проект Fresh Time на волнах Love Radio.
1: Реклама. Планируете строить дом? Строительная компания «Кедр Прайм» воплотит вашу мечту в реальность. Товары для дома.
2: Домовита.
1: Сантехника.
2: Домовита.
1: Констовары.
2: Домовита.
1: Товары для огорода.
2: Домовита.
1: А воздушные шары.
2: Конечно, Домовита. Универсальный магазин полезных мелочей. Домовита. Склизкова, 114, корпус 1.
3: Мы ничего не можем изменить. Мы можем только помочь. Ритуальные услуги и изготовление памятников. Реком. Наш сайт rekom.tver.ru.
4: Вы еще здесь?
5: Отлично! Те, кто переключил, этого не услышат. Новый Амода C5 изменился до неузнаваемости. Роботизированная коробка, камера обзора 540. Совершенно новый дизайн. Уже в наличии в Макон Авто, официальном дилере. Звоните 62-1010.
6: Подарочные коробки бизнес-класса для ваших мероприятий. Опт-розница в Ugen Store. Просто выбирайте на сайте и оформляйте заказ на ugen.store.
7: ИП Самсонова ЕВ. ОГРН ИП 324-69-50-58-082.
8: Магазин «Цветомания». Огромный ассортимент свежих цветов по доступным ценам. Мы работаем круглосуточно, чтобы вы могли выбрать цветы в любое время. «Цветомания», Бакунина, 8.
9: Майские праздники. Время, когда каждый второй эксперт по шашлыкам. Но кто сказал, что отдых — это стоять у мангала? Можно иначе. Лежать, греться, расслабляться. И максимум перевернуться на лежаке.
10: Майские без лишних усилий – это отдых в новых термах.
11: Сергей Есенина, 1Б, newterma.ru.
12: Рыболовный маркет «Лещ». Огромный ассортимент товаров для рыбалки любого вида. Рыболовный маркет «Лещ». В нем всегда все есть. Проспект Ленина, 39. Проспект Победы, 36, дробь 46.
13: Если в доме нужен газ, обращайтесь в «Экогаз». От проекта и до сдачи сделаем вам газ на даче. И в квартиру проведем. Будет очень теплый дом. Сайт экогаз69.ру.
14: Улыбка за один день на имплантах. Консультация бесплатна. Цифровая стоматология доктора Жакова. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Только в мае. Официальный дилер «Танк» «Автопремиум» открывает особые условия на «Танк 500». Статус, мощь и интеллект в одном кузове. Полный привод и салон премиум-класса. Баланс динамики и высочайшего уровня комфорта. Пройдите тест-драйв и выберите свой «Танк 500» в «Автопремиум». Плюс 7 48 22 79 79 97. «Танк 500» – ваше право на превосходство.
16: Телефон рекламной службы «Лав Радио» 509-900.

Здесь на волнах Love Radio. Это кавер от Dark Lux на трек известный трек Home Record от Sombra, который крутится сейчас во всех динамиках мира. Популярная электронная интерпретация хита. В отличие от оригинала, который сочетает инди-рок и поп-панк, версия от Dark Lux выполнена в стиль электро-поп-рок. Вот мы только что ее услышали, и мне кажется, многим она может залететь в избранное. Ну а дальше то, что точно попадет в твое favorites, это DJ Smash, Артем Качер и их новинка под названием «Клатч». Живая презентация этого трека состоялась буквально вот на неделю назад, в день релиза на закрытой вечеринке в одном из модных клубов Москвы. Smash и Качер лично приходили в нашу студию «Красавцам Love Radio», рассказывали про эту премьеру. Ну а Артем Качер, конечно же, исполнил эту вокальную партию в треке лично вживую, а Smash стоял за диджейским пультом, и это было очень даже красиво и как-то, знаешь, по-праздничному, как будто ты попала на вечеринку нулевых, когда артисты и селебрити презентовали свои треки в клубных пространствах.

свежак от DJ Smash и Артема Качера. Здесь на волнах Love Radio. Эта работа называется «Клатч», и прямо сейчас мы слушаем ее. Кстати говоря, небольшое дополнение. DJ Smash признался в интервью, что при создании «Клатч» вдохновлялся французским электрофанком. Именно поэтому в треке такой пружинистый бас, который заставляет танцевать даже тех, кто не фанатеет от поп-музыки. Ну и, конечно же, от наших суперзвезд перейдем к фрешменам, которые очень достойны твоего внимания. И, конечно же, место в лайнапах клубных мероприятий Москвы, России, ну и, конечно же, ближайшего зарубежья. И первой в этом списке будет свежая работа «Украду», новый сингл российской исполнительницы Миролюбовой. Мария Миролюбова, настоящее имя этой артистки. Официальный трек выпущен в Суперпятницу 24 апреля. Поп-хаус с ярким этническим оттенком для тебя.

После «Поцелуй» атмосферный сингл инди-артиста «Тима ищет свет» Тимофея Якимова был гостем утреннего шоу «Красавцы Лав Радио» прошлым летом. Этот артист, а сингл стал частью большой релизной пятницы 24 апреля в том числе. Сразу попал в плейлисты инди-находка и выбор редакции на стриминговых платформах.

И в финале этой тройки «Космос» — атмосферный сингл российского исполнителя Эр Рикардо. Трек был тепло встречен аудиторией за искренность и качественный звук. Лирика песни посвящена чувству глубокой влюбленности.

0: Именно эти имена вскоре могут стать хедлайнерами на фестивалях и концертных площадках в России. Ты слушаешь Love Radio, это проект Fresh Time. Вернемся буквально через пару минут.
1: Реклама. Камины? Это в Пелетон.
2: Созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 75-05-35.
3: На Мелькомбинате работа в разгаре. Мы ищем таланты. Ждем вас на Вокзальной. С грядущими праздниками вас поздравляем. Стабильность и рост вам обещаем. Номер запомни и не зевай. 360301. Набирай.
4: Ламинат? Это в Пелетон.
5: Нужен качественный велосипед или сабборд? Приходите на велобазу «Лорак Трейд». Велосипеды и сабборды. Коминтерна 89.
6: Меховой салон «Мир Мерины» празднует 50-летие. Роскошные шубы и изделия из меха для тех, кто ценит стиль и качество. Ждем вас по адресу 1 Трусова, дом 1 и деревня «Мир Мерины». «Мир Мерины» – полвека с вами.
7: Ищите землю или готовый дом рядом с городом? Добро пожаловать в «Лазурный» – самый перспективный пригород Твери. «Лазурный» – это просторные участки и современные дома. Живите на природе, оставаясь в ритме города. «Лазурный» в деревне Греблево ждет вас и ваших друзей. Звоните 642-648.
1: Обои? Это в Пелетон.

0: шатер.
1: Настоящий детейлинг – это ваш детейлинг. Качественная защита экстерьера и интерьера авто, тонировка, профессиональная мойка, химчистка и многое другое. Звоните 75-305. Приезжайте. Макарова 70Б. Ваш детейлинг – это наша забота о вашем авто. 75-0005.
2: Двери? Это в Пелетон.
3: Телефон рекламной службы Лав Радио 509-900.

Glamorous Life от Lady Gaga на волнах Love Radio. Долгожданный сингл Lady Gaga. Трек представляет собой триумфальное возвращение Gaga к глэм-попу и электродиско. Ну а критики описывают звучание как смесь эстетики ее дебютного альбома The Fame с мощным оперным вокалом и тяжелыми синтезаторами в стиле индастриал. Действительно, звучит очень круто, и узнается здесь та самая настоящая Gaga, за которую полюбил ее весь мир. Мы же продвигаемся вперед, и нас с тобой ждет что-то, нечто. Танцевальный трек Shades of Blue. Это глубокая, меланхоличная коллаборация звезд электронной музыки Джона Саммита и The Vault при участии вокалистки Джули Чёрч. Мелодик техно и Deep House, именно так описывают критики работу, жанр этого трека и стиль. Ну а он стал одним из самых ожидаемых ID или же невыпущенных треков после того, как Джон представил его во время своего триумфального выступления на фестивале Coachella 2026 в апреле.

Пересмотренный фильм здесь на волнах Love Radio. Лиричная новинка от Юли Райнер. Сингл, кстати говоря, доступен на всех стриминговых платформах. Заходи, слушай. В день выхода он отметился в тематических плейлистах. Новая музыка и источник вдохновения в Яндекс.Музыке и ВК-музыке. Это хорошие оценки. Ну, а мы с тобой отправляемся дальше. Для того, чтобы узнать, какие треки загрузились в социальных сетях в ближайшую неделю, в прошедшую неделю, ну и, конечно, под что снимают много вертикального контента. Первым в этой компании будет работа на трек «Добро пожаловать в топ». Яркий совместный сингл популярного блогера и певицы Ани Покров и омской поп-группы «5 утра». Для артистов это первый совместный проект. Насколько он успешен, судить себя.

Продвигаемся дальше. Cherry Lady. Стильный сингл артиста Косты Лакосты. Трек выполнен фирменным для музыканта в жанре поп-фанка и ретро-попа с явным влиянием эстетики 80-х и 90-х. Сингл сразу попал в редакторские подборки новинки недели и танцевальные.

Ну и напоследок тебя ждет апрель. Это лиричный сингл дуэта Танира и Тёмча. Трек представляет собой меланхоличную, но светлую историю о весеннем обновлении и чувствах, которые просыпаются вместе с природой. Фирменная читка Танира в куплетах гармонично дополняется мелодичным припевом от Тёмчи, создавая расслабленный солнечный вайб. Добавляй.

0: Вот такие вот новинки сегодня в топе в социальных сетях. С тобой Love Radio и проект Fresh Time. Обязательно оставайся с нами.
1: Реклама.
2: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
1: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
5: Tix-Free – 90 дней без блох и клещей.
6: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
9: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте bilg.ru.

Misdemeanor, энергичный хаус-хит от Дюка Дюмона и Лепсли. Вместе с синглом, кстати говоря, вышло и стильное видео, снятое в эстетике ночного Лондона. Обязательно заходи на стриминги и посмотри. Ну а мы с тобой отправляемся к финальному треку сегодняшнего чата, часа и проекта Fresh Time. Love Controller называется, мощный камбэк Деми Ловато к поп-рок звучанию. Услышим спустя вот всего неделю после выхода. Песня официально дебютировала на 12-м месте Billboard Hot 100, что стало лучшим результатом Деми за последние несколько лет. Далее же мы уже продолжим с тобой в новом часе с твоими любимыми хитами, ну а проект Fresh Time уходит наполняться свежестью до следующей субботы. Я же Макс Фабиан, остаюсь с тобой, погнали вместе!

0: Runway от Lady Gaga. Взлетная полоса для нас на старте этих выходных прямо сейчас. Мне кажется, отличный повод для того, чтобы набрать друзьям и запланировать встречу. Хотя, я думаю, все майские у тебя уже распланированы. Тем временем 15:19 в столице. Мы с тобой планируем дальше наш музыкальный час.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: До его конца послушаем First Light. Это свежак от Lana Del Rey. Чуть раньше We Pray, Coldplay, Little Sims, Burna Boy, Elena и Tini. И совсем скоро Джек Джонс и Каллум Скотт Whistle. Слушай Love Radio и лови саундтреки твоей любви.
2: Реклама. Мечтаете о роскошном и оригинальном празднике? Студия кулинарных встреч «Пудра» приглашает вас в просторную студию в центре Твери или на выездные мастер-классы. Профессиональные шеф-повара, оригинальная подача и атмосфера уюта. С «Пудрой» душевно, весело и удобно. Звоните 8-904-355-28-88.
3: Мы ничего не можем изменить. Мы можем только помочь. Ритуальные услуги и изготовление памятников. Реком. Наш сайт rekom.tver.ru.
4: Подарочные коробки бизнес-класса для ваших мероприятий. Опт-розница в Ugen Store. Просто выбирайте на сайте и оформляйте заказ на ugen.store. ИП Самсонова ЕВ. ОГРН ИП 324-69-500-58-082.
5: Магазин «Цветомания». Огромный ассортимент свежих цветов по доступным ценам. Мы работаем круглосуточно, чтобы вы могли выбрать цветы в любое время. «Цветомания», Бакунина, 8.
6: А теперь важная новость. Вышел абсолютно новый JQ J6. Компактный кроссовер JQ J6 уже в Macon Auto. Независимая подвеска, камера обзора 540, 5 звезд безопасности. Запишитесь на тест-драйв 62 10 10. Macon Auto. Официальный дилер JQ.
7: Нужен качественный велосипед или сабборд? Приходите в велосалон Lorac Trade. Велосипеды и сабборды. Соминка, Кольцевая, 80.
8: Меховой салон «Мир Мерины» празднует 50-летие. Роскошные шубы и изделия из меха для тех, кто ценит стиль и качество. Ждем вас по адресу 1 Трусова, дом 1 и деревня «Мир Мерины». «Мир Мерины» – полвека с вами.
9: Лечение зубов детям без боли и слез. Детская стоматология доктора Жакова. Добрые врачи и подарки. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Акция действует на момент выхода рекламы.
10: Весна – время обновления. Коллекции обоев, которые вдохновляют на перемены. На них не устаю смотреть. Красиво так, что хочется петь. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
11: Обои на Горбатке, обои на Спартака, обои на Первомайке.
12: Настоящий детейлинг – это ваш детейлинг. Качественная защита экстерьера и интерьера авто, тонировка, профессиональная мойка, химчистка и многое другое. Звоните 75-00-5. Приезжайте, Макарова 70Б. Ваш детейлинг – это наша забота о вашем авто. 75-00-05.
13: На мелькомбинате работа в разгаре. Мы ищем таланты. Ждем вас на Вокзальной. С грядущими праздниками вас поздравляем. Стабильность и рост вам обещаем. Номер запомни и не зевай. 360301. Набирай.
14: Телефон рекламной службы Love Radio 509 900.

0: Первая и настоящая любовь.
1: Работу. Я опять по турам. Друзья мне скажут, я дурак, что я влюбился в дуру. Хочу сказать про боль внутри, но не дает цензура. Смеюсь, что шахматист, ведь в голове твоя фигура. Чувствую, не купишь за купюры. Пойми, мужчинам так плевать на крутость маникюра. Не важно, что внутри, хоть так крута твоя натура. Любовь абсурд, от сорта секса с перекуром.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет. Реклама.
4: Планируете строить дом? Строительная компания «Кедр Прайм» воплотит вашу мечту в реальность.
5: Плитка? Это в пелетон.
6: Я выбираю ароматный кофе только в Chicken House. Созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 750535.
7: Сочные, мясные, ароматные и такие вкусные колбаски-гриль, шашлыки и купаты от Сыпы. Попробуйте новинки. Наслаждайтесь яркими вкусовыми решениями с гриль-продукцией магазинов Сыпа. Мясные магазины Сыпа в каждом районе города. Доступно, удобно и вкусно.
8: На мелькомбинате работа в разгаре. Мы ищем таланты. Ждем вас на Вокзальной. С грядущими праздниками вас поздравляем. Стабильность и рост вам обещаем. Номер запомни и не зевай. 360301. Набирай.
9: Обои? Это в пелетон.
10: Мягкие окна. Замерим, поставим. Сделаем быстро. Ждать не заставим. Для террасы, веранды будет отлично. Об остальном расскажем вам лично. Ищите нас на сайте tmotverь.ru. Территория мягких окон.
6: Я выбираю то, что действительно вкусно. Chicken House.
9: Шторы? Это в пелетон.
11: MyFit – фитнес-клуб с большими возможностями. Мы готовы предложить вам обширную и разнообразную сетку групповых занятий для взрослых и детей, бассейны с зоной спа и многое другое. Успейте забронировать абонемент по летним ценам до конца месяца. Подробности по телефону 78 85 55.

0: Эту песню невозможно не любить и не подпевать. Женя Трофимов, «Комната культуры», продолжает раздавать настроение здесь в эфире Love Radio. Их поезда только что уносят нас, ну, практически в новый час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а пока что мы с тобой провожаем текущие 60 минут. Тоже хорошая музыка, не менее крутые артисты впереди. Лана Дель Рей со своей новинкой First Light появится через пару минут. Дальше DJ Smash, Moscow Never Sleeps.
2: Реклама.
3: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир — это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно так дышать. В Санкт-Петербурге легко найти баланс между умиротворением природы и энергией мегаполиса. Открывайте для себя классические театры и музеи, гастрономические фестивали и креативные пространства. Санкт-Петербург — город, где ты вновь почувствуешь себя счастливой. 0+.
4: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
5: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

0: Твери 4 часа дня.
1: Продолжаем наше движение в поисках лучшего звука и саундтреков твоей любви для этих майских праздников. Откроем час работы Miles Away от Offenbach, дальше Brack 16 and Pay to Exist. Ну и я, Макс Фабиан, буду слушать вместе с тобой.

радио.

0: хорошая погода, когда май на дворе, ночь напролет, можно уже гулять, поэтому Pizza Dolls с треком «Ночь напролет», городской ромас здесь в эфире Love Radio, очень даже кстати. Тем временем в Москве 16:20, мы с тобой отправляемся дальше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Признавайтесь, приятно же ночь напролет гулять с любимым человеком. Ну а если ваши чувства только зарождаются, это вообще какая-то эйфория. Испытываем ее же эйфорию до конца этого часа под творчество лирика «Don't Go Mad». Чуть раньше это им импала «Джинни Дракула». Ну и совсем скоро «Дуа Липа Гудзини». Слушай Love Radio и открывай саундтреки твоей любви.
2: Реклама. Ищите все для дома и сада? Растения и семена. Садовая техника, водоснабжение, домостроение, лесоторговая база. Все найдется в ТК «Тандем». Создавай свой идеальный дом и сад уже сегодня. Тверь. Октябрьский проспект, дом 70.
3: Товары для дома.
4: Домовита.
3: Сантехника.
4: Домовита.
3: Констовары.
4: Домовита.
3: Товары для огорода.
4: Домовита.
3: А воздушные шары?
4: Конечно, Домовита. Универсальный магазин полезных мелочей. Домовита. Склизкова, 114, корпус 1.
5: Ощути весну с новой коллекцией в Мегахенд. Модно, выгодно, экологично. Скидки до 90%. Мегахенд. Секонд-хенд. Для всей страны. Адреса магазинов на сайте megadefishand.ru.
6: Рыболовный маркет «Лещ». Огромный ассортимент товаров для рыбалки любого вида. Рыболовный маркет «Лещ». В нем всегда все есть. Проспект Ленина, 39. Проспект Победы, 36/46.
7: Магазин «Цветомания». Огромный ассортимент свежих цветов по доступным ценам. Мы работаем круглосуточно, чтобы вы могли выбрать цветы в любое время. «Цветомания», Бакунина, 8.
8: Майские праздники. Время, когда каждый второй эксперт по шашлыкам. Но кто сказал, что отдых – это стоять у мангала? Можно иначе. Лежать, греться, расслабляться. И максимум – перевернуться на лежаке. Майские без лишних усилий – это отдых в новых термах. Сергей Есенина, 1Б. newtherma.ru.
9: Ищите землю или готовый дом рядом с городом? Добро пожаловать в Лазурный, самый перспективный пригород Твери. Лазурный – это просторные участки и современные дома. Живите на природе, оставаясь в ритме города. Лазурный в деревне Греблево ждет вас и ваших друзей. Звоните 642-648.
10: Только в мае. Официальный дилер «Танк» «Автопремиум» открывает особые условия на «Танк 500». Статус, мощь и интеллект в одном кузове. Полный привод и салон премиум-класса. Баланс динамики и высочайшего уровня комфорта. Пройдите тест-драйв и выберите свой «Танк 500» в «Автопремиум». Плюс 7 48 22 79 79 97. «Танк 500» – ваше право на превосходство.
11: Телефон рекламной службы Love Radio 509-900.

0: Красавцы Лав Радио.
1: Мы спрашиваем, что вас удивило особенно, когда вы съехались с мужчиной. Алина говорит, а да почему они так быстро засыпают, мужчины? Потому что что? В голове пусто. Нет там ровным счетом ничего. Ни одной мысли, ни тревожности никакой.
2: Да как это Алина пусто? Написала. Ничего подобного. Так организм устроен мужской. Мы просто отключаемся.
1: Мы отключаемся и продолжаем тревожиться во сне. Да. Мы бежим от цунами.
2: Дергаем ногами.
1: Да, на сны мы падаем куда-то в пропасть.
0: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Реклама.
2: Плитка? Это спелетон.
3: Мы ничего не можем изменить. Мы можем только помочь. Ритуальные услуги и изготовление памятников. Риком. Наш сайт риком.тверь.ру.
4: Сочные, мясные, ароматные и такие вкусные колбаски-гриль, шашлыки и купаты от Сыпы. Попробуйте новинки. Наслаждайтесь яркими вкусовыми решениями с гриль-продукцией магазинов Сыпа. Мясные магазины Сыпа в каждом районе города. Доступно, удобно и вкусно.
5: Созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 75-05-35.
6: На мелькомбинате работа в разгаре. Мы ищем таланты. Ждем вас на Вокзальной. С грядущими праздниками вас поздравляем. Стабильность и рост вам обещаем. Номер запомни и не зевай. 360301. Набирай.
7: Шторы? Это в Пелетон.
8: Нужен качественный велосипед или сабборд? Приходите в велосалон Лорак Трейд. Велосипеды и сабборды. Тверь, Королева 7.
9: Магазин автозапчасти УАЗ. Кузовные детали, внедорожные шины и диски, аксессуары и автохимия. Автозапчасти УАЗ. Все для вашего автомобиля. Город Тверь, улица Московская, дом 1. Телефон 415-997.
2: Камины? Это в Пелетон.
10: Меховой салон «Мир Мерины» празднует 50-летие. Роскошные шубы и изделия из меха для тех, кто ценит стиль и качество. Ждем вас по адресу 1 Трусова, дом 1 и деревня «Мир Мерины». «Мир Мерины» – полвека с вами.
11: Если в доме нужен газ, обращайтесь в «Экогаз». От проекта и до сдачи сделаем вам газ на даче. И в квартиру проведем. Будет очень теплый дом. Сайт экогаз69.ру.
12: Настоящий детейлинг – это ваш детейлинг. Качественная защита экстерьера и интерьера авто, тонировка, профессиональная мойка, химчистка и многое другое. Звоните 75-305. Приезжайте, Макарова 70Б. Ваш детейлинг – это наша забота о вашем авто. 75-0005.
7: Люстры? Это в Пелетон.
1: Телефон рекламной службы Лав Радио 509-900.

0: Ice Cream вместе со Звонким под его творчество и суперхит Shine. Качаемся на волнах Love Radio 16.50 столица. Движемся дальше.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Дальше искр и ярких красок будет абсолютно не меньше ничем. Atomos, I Like The Way You Kiss Me до конца этого часа. Дальше лирик Don't Go Mad. Послушаем новинку от Кирилла, а также New Song Elaine Rain, Are You Ready? Ну а новый час уже приготовил для тебя саундтреки твоей любви, так что оставайся рядом.
2: Реклама. Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
3: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
4: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
6: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Вкусы, которые объединяют страну. Ресторан «Русский» запускает 5-й сезон федерального проекта «География России» в свой юбилейный год. 10 регионов, 10 шефов и культурный код страны в одном гастрономическом сете. Прием заявок на участие открыт для ресторанов со всей России. А сет 4-го сезона «Географии России» уже доступен в ресторане «Русский». Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 21, строение 2. Башня Ока, 85-й этаж. We'll be right back.

Авторадио.

0: like this.
1: Are you ready?

0: Твери, 5 часов вечера. Love News.
1: Школьников запретили досматривать перед ЕГЭ. Самые большие в России пенсии зафиксированы в марте. Меня зовут Алина Михайлова. Это новости Лав-Радио. Подробности прямо сейчас. Рособорнадзор запретил досматривать школьников перед сдачей ЕГЭ. В рекомендациях говорится, что на входе организаторы вне аудитории вместе с сотрудниками охраны проверяют документы, удостоверяющие личность, фамилию в списках, в пункте проведения экзамена, а также наличие запрещенных средств. Прикасаться к личным вещам учеников и к самим школьникам теперь не разрешено. Самые большие в России пенсии в марте зафиксированы на Чукотке. Там получают выплаты в среднем 42 тысячи рублей, пишет ТАСС. Напомню, что россияне, отработавшие определенный срок в районах Крайнего Севера, получают специальные надбавки к пенсии. Именно поэтому у таких людей повышенные выплаты. Астрологи назвали 4 знака зодиака, чьи сны могут стать явью.

0: макияжу. Устранить все ненужные шелушения поможет скраб. Позже нужно нанести контур с помощью карандаша и только после саму помаду. Так, по мнению специалистов, она продержится у вас весь день. И еще больше новостей, а также другой актуальной информации найдешь в нашей официальной группе ВКонтакте. Это были новости Лаврадио, Алина Михайлова.
1: Уверенно движемся в сторону вечера. Здесь в эфире Лаврадио, 17.02 по московскому. Впереди много крутой музыки. Bebe Rexha, Faithless откроют час с треком New Religion. Дальше Bruno Mars, I Just Might. Ну и я, Макс Фабиан, тоже побуду с тобой.

Закат в метро, я в последний шагну в вагон. Дни совместные плейлистом, сквозь ностальгию вспомню. Сломан лифт, ты идешь пешком, нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому, простимся с зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд.

где встретились на углу, я забыть уже не смогу. Свет фонарный сжигая мглу, тебя обнимает. И спустя эти много зим мы как прежде вдвоем стоим. Снег ложится к ногам твоим.

0: Грустная работа, крайний снег. Здесь на волнах Лав Радио, Женя Трофимов, комната культуры. Но мы не грустим, потому что крайний снег уже давно растаял. Ну или последние снежинки вот подтают со дня на день, если не с минуты на минуту. 17.19 практически в столице. Впереди много классной музыки. Ну а Жене Трофимову, конечно же, большой поклон за такую музыку.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Лав Радио.
0: Ждем самых лучших, самых ярких красок этой субботы. 1 мая был вчера, сегодня 2. И, мне кажется, еще много выходных впереди будут, которые нас обязательно порадуют. Так же, как и музыка до конца этого часа. Альфавиль, Дэвид Гетта, Ава Макс, Forever Young. Чуть раньше Кельвин Харрис, Реган Боумен. И совсем скоро Риалто. Лав Радио, наслаждайся саундтреками твоей любви.
2: Реклама. Планируете строить дом? Строительная компания «Кедр Прайм» воплотит вашу мечту в реальность. Подарочные коробки бизнес-класса для ваших мероприятий. Опт-розница в «Юджен Стор». Просто выбирайте на сайте и оформляйте заказ на «юджен.стор». ИП Самсонова ЕВ. ОГРН ИП 324-69-5-58-082.
3: Магазин «Цветомания». Огромный ассортимент свежих цветов по доступным ценам. Мы работаем круглосуточно, чтобы вы могли выбрать цветы в любое время. «Цветомания», Бакунина, 8.
4: Я выбираю вкус нашего города. Chicken House. Мягкие окна. Замерим, поставим, сделаем быстро. Ждать не заставим. Для террасы, веранды будет отлично. Об остальном расскажем вам лично. Ищите нас на сайте tmotverь.ru. Территория мягких окон.
5: Вы еще здесь?
6: Отлично. Те, кто переключил, этого не услышат. Новый Амода C5 изменился до неузнаваемости. Роботизированная коробка, камера обзора 540. Совершенно новый дизайн. Уже в наличии в Макон Авто, официальном дилере. Звоните 62-1010.
7: Профессиональная гигиена от 3000 рублей. Цифровая стоматология доктора Жакова. С заботой о вашем здоровье. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важно? Современное оборудование, бассейн, сауны, спа, всевозможные групповые программы. Важно все. Тогда все просто. MyFit. Все плюсы в одном фитнес-клубе. MyFit. Мой фитнес-клуб.
9: С нами в вашей жизни все будет клеиться. Обои на Горбатке, обои на Спартака, обои на Первомайке. Вдохновляем на перемены.
10: Я выбираю классно провести время с друзьями. Только в Chicken House.
11: Телефон рекламной службы Лав Радио 509-900.

0: поп-сингл «Хайзе» здесь на волнах Love Radio. Радует нас танцевальным настроением треком «I Can Wait». Ну и мы, конечно же, движемся дальше, не можем не радоваться этой музыке. Но я хочу тебе, конечно же, напомнить, что у нас с тобой возможность крутая не только слушать любимую радиостанцию, но и смотреть интерактивный плейлист Love Radio Chat на телеканале Муз-ТВ. Рассказываю, это такая модная подборка клипов, а еще возможность общаться прямо в эфире. Для этого просто нужно отсканировать QR-код с экрана, ну или пройти по ссылке в нашей группе Love Radio ВКонтакте. Лучшее же признание в любви, а также сообщения о знакомствах попадут в эфир Love Radio. Их можно будет услышать по средам в нашем вечернем сегменте. Так что включаем Муз-ТВ по четвергам в 16:00, кайфуем. Это категория 16+. Ну а до конца этого часа с нами Dave Tams, Rain Dance. Будет только Бузова, ее раненые раны.
1: Реклама.
2: Камины? Это в Пелетон.
3: Созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 75-05-35.
4: Ламинат? Это в Пелетон.
5: На мелькомбинате работа в разгаре. Мы ищем таланты. Ждем вас на вокзальной. С грядущими праздниками вас поздравляем. Стабильность и рост вам обещаем. Номер запомни и не зевай. 360301. Набирай.
6: Майские праздники. Время, когда каждый второй эксперт по шашлыкам. Но кто сказал, что отдых — это стоять у мангала? Можно иначе. Лежать, греться, расслабляться. И максимум перевернуться на лежаке. Майские без лишних усилий – это отдых в новых термах. Сергей Есенина, 1Б. newtherma.ru.
2: Обои? Это в Пелетон.
7: Рыболовный маркет «Лещ». Огромный ассортимент товаров для рыбалки любого вида. Рыболовный маркет «Лещ». В нем всегда все есть. Проспект Ленина, 39. Проспект Победы, 36, /46.

0: без вариантов разлюбить, особенно когда слушаешь Джонни здесь в эфире Love Radio. Его работа «Никак» говорит о том, что, наверное, не стоит стараться разлюбить, если, в принципе, твои чувства крепки, сильны. Ну, я надеюсь, что здесь не о разрыве идет речь. Джонни «Никак» прямо сейчас в эфире Love Radio, ну и мы с тобой движемся к финалу часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ближайшие 10 минут проведем с тобой в компании крутых фрешменов, артистов, ну и, конечно же, суперзвезд Неа Самсей в ремиксе Феликса Йена появится через минуту-другую. Дальше Дэвид Гетта, Альфавиль, Эйва Макс с крутой переработкой Forever Young. Ну и завершим час треком Toxic от легендарной Бритни Спирс.
2: Реклама.
3: В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию. От классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
6: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
7: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
8: Подробности на tixfli.rf.
9: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

0: Твери 6 часов вечера.
1: Друзья, не ищите совершенства, ищите присутствие. Ну и, конечно же, когда есть присутствие, будет и совершенство. Ну а если есть хорошая музыка, будет и настроение. Леони Калум Скотт прямо сейчас с треком «Stay». Дальше Авалон Рокстон, «Вити Гоу».

0: Стильный Аврохаус, даже Мапьяно, это Егор Крид, Артик Асти здесь на волнах Лав Радио. И карма, интересная история о том, что каждого, кто делает плохие дела, ждет ай-яй-яй от вселенной. Карма только что здесь в эфире Лав Радио, 18.20 в столице, летим дальше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Лав Радио.
0: Ну, чтобы не хотелось делать плохих дел, вещей, потом ай-яй-яй, нагоняй не было от вселенной, делай хорошее, только как бы это тебе только воздастся за это. Ну и до конца часа хорошая музыка тоже догонит тебя, как и карма. Heavy Mental Love от Lady Gaga, свежак, ждем.

0: и совсем скоро Мари Краймбрери. Давай не ждать. Давай не ждать. Жить будто завтра звезда пар. Блеском глаза всех побеждать. Слушай, Лафрадзе, открывая саундтреки твоей любви.
1: Реклама. Ищите мебель? Большой мебельный центр в ТК «Тандем» ждет вас. Более 25 тысяч квадратных метров, свыше 1000 брендов и более 90 салонов. Все для вашего уюта и комфорта. ТК «Тандем». Тверь. Октябрьский проспект, дом 70.
2: Товары для дома.
3: Домовита.
2: Сантехника.
3: Домовита.
2: Констовары.
3: Домовита.
2: Товары для огорода.
3: Домовита.
2: А воздушные шары?
3: Конечно, Домовита. Универсальный магазин полезных мелочей. Домовита. Склизкова, 114, корпус 1.
4: Мечтаете о роскошном и оригинальном празднике? Студия кулинарных встреч «Пудра» приглашает вас в просторную студию в центре Твери или на выездные мастер-классы. Профессиональные шеф-повара, оригинальная подача и атмосфера уюта. С «Пудрой» душевно, весело и удобно. Звоните 8-904-355-28-88.
5: Ощути весну с новой коллекцией в «Мегахенд». Модно, выгодно, экологично. Скидки до 90%. «Мегахенд» – секонд-хенд. Для всей страны. Адреса магазинов на сайте megadefishand.ru.
6: Магазин «Цветомания». Огромный ассортимент свежих цветов по доступным ценам. Мы работаем круглосуточно, чтобы вы могли выбрать цветы в любое время. «Цветомания», Бакунина, 8.
7: Нужен качественный велосипед или сабборд? Приходите на велобазу «Лорак Трейд». Велосипеды и сабборды. Коминтерна, 89.
8: Меховой салон «Мир Мерины» празднует 50-летие. Роскошные шубы и изделия из меха для тех, кто ценит стиль и качество. Ждем вас по адресу 1 Трусова, дом 1 и деревня «Мир Мерины». «Мир Мерины» – полвека с вами.
9: Если в доме нужен газ, обращайтесь в «Экогаз». От проекта и до сдачи сделаем вам газ на даче. И в квартиру проведем. Будет очень теплый дом. Сайт экогаз69.ру.
10: Настоящий детейлинг – это ваш детейлинг. Качественная защита экстерьера и интерьера авто, тонировка, профессиональная мойка, химчистка и многое другое. Звоните 75-305. Приезжайте, Макарова 70Б. Ваш детейлинг – это наша забота о вашем авто. 75-0005.
11: Телефон рекламной службы «Лафрадио» 509-900.

0: Рижский вокзал тоже выставили на торги. Вообще никто не заинтересовался. Отказались проводить торги за отсутствие заявок.
1: Ну, вообще очень красивое здание. Там можно было бы сделать, ну, какой-то творческий арт-кластер и прочее, прочее, прочее. Правда, с парковкой сложновато.
0: Ну, можно будет на своем поезде зато подъезжать будет. Парковка для вагонов доступная.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
5: 6+.
6: Реклама. Планируете строить дом? Строительная компания «Кедр Прайм» воплотит вашу мечту в реальность.
7: Жалюзи? Это в Пелетон!
8: Мы ничего не можем изменить. Мы можем только помочь. Ритуальные услуги и изготовление памятников. Риком. Наш сайт риком-тверь.ру.
9: Созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 75-05-35.
10: Сочные, мясные, ароматные и такие вкусные колбаски-гриль, шашлыки и купаты от Сыпы. Попробуйте новинки. Наслаждайтесь яркими вкусовыми решениями с гриль-продукцией магазинов Сыпа. Мясные магазины Сыпа в каждом районе города. Доступно, удобно и вкусно.
11: Ламинат? Это в Пелетон.
12: На Мелькомбинате работа в разгаре. Мы ищем таланты. Ждем вас на вокзальной. С грядущими праздниками вас поздравляем. Стабильность и рост вам обещаем. Номер запомни и не зевай. 360301. Набирай.
13: Рыболовный маркет Лещ. Огромный ассортимент товаров для рыбалки любого вида. Рыболовный маркет Лещ. В нем всегда все есть. Проспект Ленина 39. Проспект Победы 36/46.
14: Ищите землю или готовый дом рядом с городом? Добро пожаловать в Лазурный, самый перспективный пригород Твери. Лазурный – это просторные участки и современные дома. Живите на природе, оставаясь в ритме города. Лазурный в деревне Греблево ждет вас и ваших друзей. Звоните 642-648.
15: Люстры? Это в Пелетон.
16: Уже начали планировать лето для своих детей? Фитнес-клуб MyFit предлагает вам самое спортивное и яркое времяпровождение для ваших детей. Летняя секция MyKids – это активный отдых, занятия спортом под руководством воспитателей и профессиональных тренеров. Открыта запись на летние смены. Узнайте подробности по телефону 78-85-55 6+.
17: Только в мае. Официальный дилер «Танк» «Автопремиум» открывает особые условия на «Танк 500». Статус, мощь и интеллект в одном кузове. Полный привод и салон премиум-класса. Баланс динамики и высочайшего уровня комфорта. Пройдите тест-драйв и выберите свой «Танк 500» в «Автопремиум». Плюс 7 48 22 79 79 97. «Танк 500» – ваше право на превосходство.
11: Двери? Это в Пелетон.
2: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» 509-900.

0: танцевать медляк тянет под такую музыку, но было бы с кем, если у тебя прямо сейчас есть такой человек рядом, не упускай этот момент, потому что Эд Ширан, его Perfect, звучит еще буквально несколько секунд. Мы же отправляемся с тобой к финалу часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Кто не успел, тот опоздал, как говорится, но впереди еще будут медленные красивые треки, а также динамичный бонус кнопкой кухни. Совсем скоро можно будет подпевать. Трус Иван Rush продолжит финал часа, ну и завершим его треком Heavy Mental Love. Это будет Lady Gaga и ее новинка.
2: Реклама.
3: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
4: Тиксфли – вкусные и эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
5: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
6: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
7: Скидки в аптеках столички.
8: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
9: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
10: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
11: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
10: Григорий Лепс.
12: Самый лучший день заходил вчера.
11: Полина Гагарина.
10: Группа «Корни». Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
11: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
13: Категория 12+.
14: Вкусы, которые объединяют страну. Ресторан «Русский» запускает 5-й сезон федерального проекта «География России» в свой юбилейный год. 10 регионов, 10 шефов и культурный код страны в одном гастрономическом сете. Прием заявок на участие открыт для ресторанов со всей России. А сет 4-го сезона «Географии России» уже доступен в ресторане «Русский». Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 21, строение 2. Башня Ока, 85-й этаж.
15: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

0: Твери 7 часов вечера.
1: Новый час, новые возможности, новые идеи и мысли. Конечно же, новый плейлист BTS Swim на старте этого часа. Дальше Evan Hollow, потом Ваня Дмитриенко и Аня Пересиль Силуэт. Ну а я, Макс Фабиан, с тобой еще 60 минут. Всем привет.

0: Дарен Хейс, Insatiable, здесь на волнах Love Radio. Быстрая танцевальная обработка его хита, баллады, которая гораздо медленнее в оригинале. Но у нас выходные, у нас праздники, поэтому нужно ускоряться. Погнали дальше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: До конца этого часа свои ритмы нам подарит Zerp, Chainsmokers, с трек Addicted. Чуть раньше Zane, Die For Me. И через пару минут Джин, Don't Say You Love Me. Это Love Radio. Здесь звучат саундтреки твоей любви. Оставайся.
2: Реклама. Я выбираю вкус нашего города. Chicken House. Подарочные коробки бизнес-класса для ваших мероприятий. Опт-розница в Ugen Store. Просто выбирайте на сайте и оформляйте заказ на ugen.store. ИП Самсонова ЕВ. ОГРН ИП 324-69-500-58-082.
3: А теперь важная новость. Вышел абсолютно новый JQ J6. Компактный кроссовер JQ J6 уже в Macon Auto. Независимая подвеска, камера обзора 540, 5 звезд безопасности. Запишитесь на тест-драйв 62-10-10. Macon Auto. Официальный дилер JQ.
4: Магазин «Цветомания». Огромный ассортимент свежих цветов по доступным ценам. Мы работаем круглосуточно, чтобы вы могли выбрать цветы в любое время. «Цветомания», Бакунина, 8.
5: Мягкие окна. Замерим, поставим. Сделаем быстро. Ждать не заставим. Для террасы, веранды будет отлично. Об остальном расскажем вам лично. Ищите нас на сайте tmotver.ru. Территория мягких окон.
6: Майские праздники – время, когда каждый второй – эксперт по шашлыкам. Но кто сказал, что отдых – это стоять у мангала? Можно иначе – лежать, греться, расслабляться и максимум – перевернуться на лежаке. Майские без лишних усилий – это отдых в новых термах. Сергей Есенина, 1Б, newtherma.ru.
7: Нужен качественный велосипед или сабборд? Приходите в велосалон «Лорак Трейд». Велосипеды и сабборды. Соминка, Кольцевая, 80.
8: Ставим более 100 имплантов в месяц. Имплант от 18 тысяч рублей. Опытные хирурги, бесплатная консультация. Цифровая стоматология доктора Жакова. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Магазин автозапчасти УАЗ. Кузовные детали, внедорожные шины и диски, аксессуары и автохимия. Автозапчасти УАЗ. Все для вашего автомобиля. Город Тверь, улица Московская, дом 1. Телефон 415-997.
10: Я выбираю классно провести время с друзьями. Только в Chicken House.
2: Телефон рекламной службы Love Radio 509-900.

0: У нас есть еще сообщение по теме, когда вы поняли, что извиняться это нормально. Константин нам пишет: если кто-то хочет попросить у меня прощения,
1: так,
0: карта привязана к номеру телефона. Просто прощу за 1000, прощу от души. За 3000, я так полагаю.
1: Прайс по прощению.
0: Да.
1: Думаю, если там до десятки дойти, он еще и грехи отпустит тебе в итоге.
0: Ну, если ты про Константина, который боролся с демонами, которого Киану Ривз сыграл,
1: самый,
0: возможно, это
1: самый,
0: Константин
1: да.
0: нам пишет, да.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
5: Реклама. Обои? Это в Пелетон.
6: На мелькомбинате работа в разгаре. Мы ищем таланты. Ждем вас на вокзальной. С грядущими праздниками вас поздравляем. Стабильность и рост вам обещаем. Номер запомни и не зевай. 36 03 01. Набирай.

0: Ватер. Плитка? Это в Пелетон.
1: Лечим зубы без слез и страха. В детской стоматологии доктора Жакова добрые врачи, игровая комната и подарки каждому пациенту. А для взрослых современные протоколы лечения и гигиена на швейцарском аппарате от 3000 рублей. Цифровая стоматология доктора Жакова. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Меховой салон «Мир Мерины» празднует 50-летие. Роскошные шубы и изделия из меха для тех, кто ценит стиль и качество. Ждем вас по адресу 1 Трусова, дом 1 и деревня «Мир Мерины». «Мир Мерины» – полвека с вами.
3: Шторы? Это в Пелетон.
4: Если в доме нужен газ, обращайтесь в «Экогаз». От проекта и до сдачи сделаем вам газ на даче. И в квартиру проведем. Будет очень теплый дом. Сайт экогаз69.ру.
0: Жалюзи? Это в Пелетон.
5: Настоящий детейлинг – это ваш детейлинг. Качественная защита экстерьера и интерьера авто, тонировка, профессиональная мойка, химчистка и многое другое. Звоните 75-305. Приезжайте, Макарова 70Б. Ваш детейлинг – это наша забота о вашем авто. 75-0005.
6: Телефон рекламной службы Лав-Радио 509-900.

0: Давай уже займемся делом, поет Дуа Липа здесь на волнах Love Radio. Ну, понятно, каким делом приятным, которые любят и молодые люди, и девчонки. Конечно же, праздновать выходные.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Этим мы, кстати говоря, с тобой и займемся прямо сейчас, точнее, продолжим заниматься, ведь впереди целых 2 часа танцевального микса от нашего бесменного резидента диджея Лайта. Проект Big Love Dance стартует в 8 вечера и аж до 10 часов будет танцевать твое настроение. Ну а я же Макс Фабиан, на этом прощаюсь с тобой до послезавтра, до понедельника. Услышимся, увидимся в 7 утра по московскому времени. Пока красавцы Love Radio в отпуске, я буду с тобой. Так что желаю тебе классных выходных и продолжения вечера. Все, пока!
2: Реклама.
3: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
2: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать.
4: 0+.
5: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFlea. Вкусные таблетки TixFlea профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
6: Скидки в аптеках столички.
7: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
8: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
9: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

Твери 8 часов вечера. Начинается рабочая неделя. Приходит он. Жаркий, раскованный и 100% танцевальный. Big Love Dance. 2 часа твоей любимой музыки. 120 минут фирменного микса диджея Лайта. Заряд на незабываемый вечер твоего уикенда гарантирован. Делай громче. Big Love Dance.

0: реклама. Планируете строить дом? Строительная компания «Кедр Прайм» воплотит вашу мечту в реальность.
1: Ищите все для отделки и интерьера? В ТК «Тандем» большой выбор плитки, сантехники, обоев, дверей, напольных покрытий и многое другое. Все для вашего идеального ремонта в ТК «Тандем». Тверь, Октябрьский проспект, дом 70.
2: Товары для дома.
3: Домовита.
2: Сантехника.
3: Домовита.
2: Констовары.
3: Домовита.
2: Товары для огорода.
3: Домовита.
2: А воздушные шары.
3: Конечно, Домовита. Универсальный магазин полезных мелочей. Домовита. Склизкова, 114, корпус 1.
4: Ощути весну с новой коллекцией в Мегахенд. Модно, выгодно, экологично. Скидки до 90%. Мегахенд. Second Hand. Для всей страны. Адреса магазинов на сайте megadefishand.ru.
5: Мы ничего не можем изменить. Мы можем только помочь. Ритуальные услуги и изготовление памятников. Риком. Наш сайт rikom.tver.ru.
6: Магазин «Цветомания». Огромный ассортимент свежих цветов по доступным ценам. Мы работаем круглосуточно, чтобы вы могли выбрать цветы в любое время. «Цветомания», Бакунина, 8.
7: Нужен качественный велосипед или сабборд? Приходите в велосалон «Лорак Трейд». Велосипеды и сабборды. Тверь, Королева, 7.
8: Весна – время обновления. Коллекции обоев, которые вдохновляют на перемены. На них не устаю смотреть. Красиво так, что хочется петь. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
9: Обои на Горбатке, обои на Спартака, обои на Первомайке.
10: MyFit – фитнес-клуб с большими возможностями. Мы готовы предложить вам обширную и разнообразную сетку групповых занятий для взрослых и детей, бассейны с зоной спа и многое другое. Успейте забронировать абонемент по летним ценам до конца месяца. Подробности по телефону 78 85 55.
11: Сочные, мясные, ароматные и такие вкусные колбаски-гриль, шашлыки и купаты от Сыпы. Попробуйте новинки. Наслаждайтесь яркими вкусовыми решениями с гриль-продукцией магазинов Сыпа. Мясные магазины Сыпа в каждом районе города. Доступно, удобно и вкусно.
12: Телефон рекламной службы Лав Радио 509 900.

0: Радио. Когда вы поняли, что извиняться – это нормально?
1: Сестра пишет: утречка. Я изначально знала, что извиняться – это нормально. Если есть за что.
2: Вот я из утробы выхожу и говорю: простите за предоставленные неудобства.
1: Отвлекла вас. Пять человек тут задействованы.
2: Чего, ребята, все собрались?
1: Света столько
2: нажгли. Я понимаю, у вас у всех семьи, дела сегодня какие-то были, да. Мать, ты меня тоже прости.
0: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на «Суточно.ру».
5: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
6: 6+.
7: Реклама.
8: Плитка? Это в Пелетон.
9: Мечтаете о роскошном и оригинальном празднике? Студия кулинарных встреч «Пудра» приглашает вас в просторную студию в центре Твери или на выездные мастер-классы. Профессиональные шеф-повара, оригинальная подача и атмосфера уюта. С «Пудрой» душевно, весело и удобно. Звоните 8-904-355-28-88.
10: На мелькомбинате работа в разгаре. Мы ищем таланты. Ждем вас на Вокзальной. С грядущими праздниками вас поздравляем. Стабильно и рост вам обещаем. Номер запомни и не зевай. 360301. Набирай.
11: Майские праздники — время, когда каждый второй эксперт по шашлыкам. Но кто сказал, что отдых — это стоять у мангала? Можно иначе: лежать, греться, расслабляться и максимум перевернуться на лежаке. Майские без лишних усилий — это отдых в новых термах. Сергея Есенина, 1Б, newterma.ru.
8: Камины? Это в Пелетон.
12: Мягкие окна. Замерим, поставим, сделаем быстро. Ждать не заставим. Для террасы, веранды будет отлично. Об остальном расскажем вам лично. Ищите нас на сайте tmotver.ru. Территория мягких окон.
13: Вы еще здесь?
14: Отлично. Те, кто переключил, этого не услышат. Новый Амода C5 изменился до неузнаваемости. Роботизированная коробка, камера обзора 540. Совершенно новый дизайн. Уже в наличии в Макон Авто, официальном дилере. Звоните 62-1010.
15: Шторы? Это в Пелетон.
16: Магазин автозапчасти УАЗ. Кузовные детали, внедорожные шины и диски, аксессуары и автохимия. Автозапчасти УАЗ. Все для вашего автомобиля. Город Тверь, улица Московская, дом 1. Телефон 415-997.
17: Ищете землю или готовый дом рядом с городом? Добро пожаловать в Лазурный, самый перспективный пригород Твери. Лазурный – это просторные участки и современные дома. Живите на природе, оставаясь в ритме города. Лазурный в деревне Греблево ждет вас и ваших друзей. Звоните 642-648.
15: Люстры? Это в Пелетон.
18: Подарочные коробки бизнес-класса для ваших мероприятий. Опт-розница в Юджен Стор. Просто выбирайте на сайте и оформляйте заказ на yugen.store.
19: ИП Самсонова ЕВ. УГРН ИП 324-69-500-58-082.
20: Телефон рекламной службы Лав Радио 509-900.

Твери 9 часов вечера. За рабочая неделя приходит он. Жаркий, раскованный и 100% танцевальный. Big Love Dance. 2 часа твоей любимой музыки. 120 минут фирменного микса диджея Лайта. Заряд на незабываемый вечер твоего уикенда гарантирован. Делай громче. Big Love.

0: реклама. Мечтаете о роскошном и оригинальном празднике? Студия кулинарных встреч «Пудра» приглашает вас в просторную студию в центре Твери или на выездные мастер-классы. Профессиональные шеф-повара, оригинальная подача и атмосфера уюта. С «Пудрой» душевно, весело и удобно. Звоните 8-904-355-28-88.
1: Мы ничего не можем изменить. Мы можем только помочь. Ритуальные услуги и изготовление памятников. Риком. Наш сайт риком.тверь.ру.
2: Созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 750535.
3: Сочные, мясные, ароматные и такие вкусные колбаски-гриль, шашлыки и купаты от Сыпы. Попробуйте новинки. Наслаждайтесь яркими вкусовыми решениями с гриль-продукцией магазинов Сыпа. Мясные магазины Сыпа в каждом районе города. Доступно, удобно и вкусно.
4: Мягкие окна. Замерим, поставим. Сделаем быстро. Ждать не заставим. Для террасы, веранды будет отлично. Об остальном расскажем вам лично. Ищите нас на сайте tmotver.ru. Территория мягких окон.
5: Рыболовный маркет «Лещ». Огромный ассортимент товаров для рыбалки любого вида. Рыболовный маркет «Лещ». В нем всегда все есть. Проспект Ленина, 39. Проспект Победы, 36/46.
6: Магазин автозапчасти УАЗ. Кузовные детали, внедорожные шины и диски, аксессуары и автохимия. Автозапчасти УАЗ. Все для вашего автомобиля. Город Тверь, улица Московская, дом 1. Телефон 415-997.
7: Если в доме нужен газ, обращайтесь в «Экогаз». От проекта и до сдачи сделаем вам газ на даче. И в квартиру проведем. Будет очень теплый дом. Сайт экогаз69.ру.
8: Лечение под микроскопом – результат на годы. Цифровая стоматология доктора Жакова. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Уже начали планировать лето для своих детей? Фитнес-клуб MyFit предлагает вам самое спортивное и яркое времяпровождение для ваших детей. Летняя секция MyKids – это активный отдых, занятия спортом под руководством воспитателей и профессиональных тренеров. Открыта запись на летние смены. Узнайте подробности по телефону 78-85-55-6+.
0: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» 509-900.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама.
5: Планируете строить дом? Строительная компания «Кедр Прайм» воплотит вашу мечту в реальность.
6: Мечтаете о роскошном и оригинальном празднике? Студия кулинарных встреч «Пудра» приглашает вас в просторную студию в центре Твери или на выездные мастер-классы. Профессиональные шеф-повара, оригинальная подача и атмосфера уюта. С «Пудрой» душевно, весело и удобно. Звоните 8904-355-2888.
7: Ощути весну с новой коллекцией в Мега Хенд. Модно, выгодно, экологично. Скидки до 90%. Мега Хенд. Секонд Хенд. Для всей страны. Адреса магазинов на сайте megadefishand.ru.
8: Мы ничего не можем изменить. Мы можем только помочь. Ритуальные услуги и изготовление памятников. Риком. Наш сайт риком.тверь.ру.
9: Созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 750535.
10: Мягкие окна. Замерим, поставим. Сделаем быстро. Ждать не заставим. Для террасы, веранды будет отлично. Об остальном расскажем вам лично. Ищите нас на сайте tmotverь.ru. Территория мягких окон.
11: Рыболовный маркет «Лещ». Огромный ассортимент товаров для рыбалки любого вида. Рыболовный маркет «Лещ». В нем всегда все есть. Проспект Ленина, 39. Проспект Победы, 36, дробь 46.
12: Магазин автозапчасти УАЗ. Кузовные детали, внедорожные шины и диски, аксессуары и автохимия. Автозапчасти УАЗ. Все для вашего автомобиля. Город Тверь, улица Московская, дом 1. Телефон 415-997.
13: Ищете землю или готовый дом рядом с городом? Добро пожаловать в Лазурный, самый перспективный пригород Твери. Лазурный – это просторные участки и современные дома. Живите на природе, оставаясь в ритме города. Лазурный в деревне Греблево ждет вас и ваших друзей. Звоните 642-648.
14: Цифровая стоматология доктора Жакова для всей семьи. Импланты, брекеты, лечение кариеса, детский прием. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важно? Современное оборудование, бассейн, сауны, спа, всевозможные групповые программы. Важно все. Тогда все просто. MyFit. Все плюсы в одном фитнес-клубе. MyFit. Мой фитнес-клуб.
4: Телефон рекламной службы Love Radio
5: 509 900.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 750535.
1: А теперь важная новость. Вышел абсолютно новый JQ J6. Компактный кроссовер JQ J6 уже в Macon Auto. Независимая подвеска, камера обзора 540, 5 звезд безопасности. Запишитесь на тест-драйв 62 10 10. Macon Auto. Официальный дилер JQ.
2: Ищете землю или готовый дом рядом с городом? Добро пожаловать в Лазурный, самый перспективный пригород Твери. Лазурный – это просторные участки и современные дома. Живите на природе, оставаясь в ритме города. Лазурный в деревне Греблево ждет вас и ваших друзей. Звоните 642-648.
3: С нами в вашей жизни все будет клеиться. Обои на Горбатке, обои на Спартака, обои на Первомайке. Вдохновляем на перемены.
4: Телефон рекламной службы Лав Радио 509 900.

0: Реклама.
1: Весна – время обновления. Коллекции обоев, которые вдохновляют на перемены. На них не устаю смотреть. Красиво так, что хочется петь. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
2: Обои на Горбатке, обои на Спартака, обои на Первомайке.
3: Вы еще здесь? Отлично! Те, кто переключил, этого не услышат. Новый Амода C5 изменился до неузнаваемости. Роботизированная коробка, камера обзора 540. Совершенно новый дизайн. Уже в наличии в Макон Авто, официальном дилере. Звоните 62-1010.
4: Телефон рекламной службы Лав Радио 509-900.

Авторадио.

зал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

перестань караулить меня возле дома. Удали песни и все фотки с телефона. Закинься голоперидолом и наконец оставь меня в покое.

0: Радиоканал «Счастливая волна». Реестровая запись. Серия ЭЛ номер ТУ-69-00517. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Тверской области 10 ноября 2021 года. Для лиц старше 16 лет.
1: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» 509-900.

0: Радиоканал «Счастливая волна». Реестровая запись. Серия ЭЛ номер ТУ-69-00517. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Тверской области 10 ноября 2021 года. Для лиц старше 16 лет.
1: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» 509-900.

0: Реклама. Меньше минуты. Скидки в аптеках столички.
1: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.